В эфире «Голос Тюркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Юлия Рюдю, в операторской мне помогает Гёкан Полат. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики: «Калейдоскоп», «Колорит боснийской кухни» и «Турецкая уличная еда».

И вначале коротко об основных событиях дня. Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования народу и правительству Венесуэлы в связи с двойным землетрясением, произошедшим 24 июня. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что одобрил 40-дневную операцию Службы безопасности Украины, направленную на усиление давления на Россию. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что на саммите Альянса в Анкаре будут представлены новые соглашения в сфере оборонной промышленности общей стоимостью в десятки миллиардов долларов. Россия объявила генконсула Румынии в Санкт-Петербурге персоной нон грата и решила закрыть румынское консульское учреждение в городе. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования народу и правительству Венесуэлы в связи с двойным землетрясением 24 июня. «Я искренне разделяю горе тех, кто потерял близких в двух землетрясениях, и выражаю соболезнования дружественному народу и правительству Венесуэлы, желая скорейшего выздоровления пострадавшим. Туркия стоит рядом со своими венесуэльскими друзьями в эти тяжелые и скорбные дни», – написал он в социальной сети X. МИД Тюркии заявил о готовности страны оказать Венесуэле всестороннюю поддержку в преодолении последствий катастрофы. Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес поблагодарила Эрдогана и турецкий народ за солидарность. «Мы хотели бы поблагодарить президента Реджепа Тайипа Эрдогана и братский народ Тюркии за сердечные слова поддержки с Венесуэлой после землетрясений», написала она на своей странице в X. По ее словам, этот жест подчеркивает крепнущие связи между двумя странами. 8 июня Родригес находилась с официальным визитом в Стамбуле, где во время встречи с президентом Эрдоганом стороны обсудили расширение торгово-экономического и энергетического сотрудничества. По последним данным Министерства здравоохранения Венесуэлы, число погибших в результате двух землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5 достигло 235 человек. Более 4300 получили ранения, сообщает ABC News. Штат Ла-Гуайра объявлен зоной бедствия, международный аэропорт Каракаса закрыт, зафиксировано не менее 138 авторшоков. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что одобрил 40-дневную операцию Службы безопасности Украины, направленную на усиление давления на Россию. В своем телеграм-канале он рассказал, что заслушал доклад генерал-майора Евгения Хмара о планах по нанесению дальних и среднедальних ударов по территории России, а также о деятельности СБУ, включая работу Центра специальных операций «Альфа». Одобрил 40-дневную операцию Службы безопасности, направленную на воздействие на государство-агрессора с целью побудить его к прекращению войны, написал Зеленский. Подробности операции президент Украины не раскрыл. Зеленский также высоко оценил результаты работы СБУ, заявив, что за последние месяцы ведомство добилось одних из лучших показателей в защите украинских позиций благодаря применению различных типов беспилотников. По его словам, Центр специальных операций «Альфа» стал одним из лидеров по количеству ударов по российским военнослужащим и военной технике. Реакции России об ответных действиях на этот момент не поступало. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что на саммите Альянса в Анкаре будут представлены новые соглашения в сфере оборонной промышленности.

общей стоимостью в десятки миллиардов долларов. Выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне, Рюта заявил, что странам НАТО необходимо быстрее превращать свой экономический потенциал в реальные военные возможности. По его словам, Альянс намерен расширять сотрудничество между оборонными компаниями, сокращать бюрократические барьеры и ускорять внедрение новых технологий. На первый день саммита запланирован специальный форум оборонной промышленности, в рамках которого будут подписаны контракты, меморандумы о взаимопонимании и письма о намерениях. Рютте подчеркнул, что Тюркия играет важную роль в оборонной промышленности НАТО. По его словам, в стране работают около 3000 предприятий оборонного сектора, сотрудничающих с союзниками по Альянсу. Генсек также отдельно отметил достижение турецкой компании «Aselsan», назвав ее одним из двигателей развития оборонной промышленности Тюркии, достижения которой, по его словам, принесут пользу всему Альянсу. Рютте подтвердил, что в саммите примет участие президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, страны НАТО намерены подтвердить долгосрочную поддержку Киева и продолжить поставки систем противовоздушной обороны. Глава Альянса также заявил, что саммит в Анкаре может оказаться даже более значимым, чем прошлогодняя встреча в Гааге. Если в Нидерландах союзники брали на себя обязательства, то теперь, по его словам, главной задачей станет их практическая реализация.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Восточный фланг НАТО должен готовиться к возможной эскалации со стороны России, поскольку ситуация с безопасностью в регионе остается крайне нестабильной. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам встречи лидеров стран восточного фланга Альянса. По словам Туска, государства, граничащие с Россией, Белоруссией и Украиной, сталкиваются с общими угрозами безопасности и должны координировать свои действия. «Мы единодушны во мнении, что ситуация остается крайне нестабильной, и в ближайшие недели и месяцы можно ожидать различных форм эскалации», – сказал Туск. Во встрече, прошедшей на полях конференции по восстановлению Украины, приняли участие лидеры Польши, Румынии, Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии и Швеции. Премьер Польши отметил, что эти страны из-за своего географического положения находятся на переднем крае потенциальных угроз и намерены тесно взаимодействовать в случае ухудшения ситуации. «Пусть это станет предупреждением для всех, кто замышляет что-либо против любой из наших стран», – подчеркнул Туск, добавив, что участники встречи продемонстрировали полное единство и полную солидарность. Он также выступил за сохранение тесных трансатлантических связей, несмотря на растущую неопределенность вокруг политики США в отношении Европы при президенте Дональде Трампе. Ранее на этой неделе министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупредил, что Москва может организовать провокацию под чужим флагом, чтобы оправдать дальнейшую эскалацию после заявления президента России Владимира Путина о возможном ответе европейским странам, которые, по утверждению Москвы, причастны к атакам беспилотников на российскую территорию. Госсекретарь США Марко Рубио не включил Израиль в маршрут своего визита по странам Персидского залива, что аналитики расценили как новый сигнал напряженности между Вашингтоном и премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху. По данным публикации, решение связано с продолжающимися переговорами между США и Ираном, а также растущим раздражением президента США Дональда Трампа действиями израильского руководства, прежде всего в Ливане. Бывший глава иранского направления израильской военной разведки Дени Цитринович заявил, что отсутствие Израиля в этом визите показывает наличие напряженности между союзниками. По его словам, Вашингтон не рассматривает Израиль как часть текущих переговоров, тогда как страны Персидского залива играют в них заметную роль. В Госдепартаменте заявили, что поездка Рубия является выражением благодарности союзникам в регионе за поддержку и связано с возобновлением работы посольства США в Кувейте. Эксперты отмечают, что Израиль уже не раз рассматривался как возможный фактор срыва американо-иранских договоренностей, что, по их мнению, привело к жестким упрекам со стороны Трампа и вице-президента США Джей Ди Венса. Россия объявила генконсула Румынии в

Санкт-Петербурге персоной нон-грата решила закрыть румынское консульское учреждение в городе. Как сообщили в МИД РФ, 25 июня в ведомство был вызван посол Румынии в России Кристиан Истрате. Ему вручили ноту признания генконсула Румынии в Санкт-Петербурге персоной нон-грата и решение закрыть румынское консульство. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что эти меры стали ответом на решение Бухареста отозвать согласие на работу генконсульства России в Констанце и объявить его главу персоной нон-грата. Румынские власти закрыли российское консульство в Констанце после инцидента в конце мая 2026 года, когда беспилотник упал на жилой дом в городе Галац. В результате пострадали два человека. Бухарест возложил ответственность за произошедшее на Россию, объявил генконсул РФ в Констанце Андрея Касилина персоной нон-грата и решил закрыть консульство. Москва отвергла обвинения, назвав их бездоказательными. Российская сторона заявила, что инцидент был использован лишь как предлог для давно запланированного закрытия дипмиссии. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджо Мелони объявили о намерении создать международную коалицию, которая будет поддерживать Ливан после завершения мандата миротворческой миссии ООН. Заявление прозвучало по итогам франко-итальянского саммита в Антибе. По словам Макрона, новая инициатива будет реализовываться в координации с Европейским Союзом и Организацией Объединенных Наций. Ее главной целью станет укрепление суверенитета Ливана и усиление национальных вооруженных сил. «Мы хотим запустить коалицию, которая будет действовать после завершения миссии ЮНИФИЛЬ, чтобы укрепить суверенитет Ливана и его армии», заявил французский лидер. Премьер-министр Италии Джорджо Мелони сообщила, что стороны также обсудили проведение международной конференции по Ливану. По ее словам, она должна стать частью более широких усилий по поддержке страны в переходный период после окончания миссии ООН. Мандат временных сил ООН в Ливане, ЮНИФИЛЬ, которые были развернуты на юге страны для контроля режима прекращения огня и поддержания стабильности, истекает в конце текущего года. Дорогие друзья, это были новости. Уважаемые слушатели, а сейчас в нашем эфире звучит песня «Деме Банайоко», ее исполняет Ялым.

Это был пик войны в Украине. Политики обвиняли друг друга, а эксперты предупреждали о надвигающемся глобальном продовольственном кризисе. Затем в Стамбуле произошло неожиданное для многих событие. Представители России и Украины встретились за столом переговоров. Никто не ожидал, что мир будет достигнут в одночасье. Никто не предсказывал, что стрельба замолкнет. Но благодаря посредничеству Тюркии и Организации Объединенных Наций было достигнуто соглашение о возобновлении экспорта зерна из украинских портов, где оказались заблокированы миллионы тонн зерна. Это не было эффектной дипломатической победой. Не было никаких рукопожатий лидеров под пристальным вниманием камер или громких заявлений, способных изменить мир в одночасье. Вместо этого налицо был конкретный результат – обеспечение доступа к продовольствию. Многие семьи в Африке, на Ближнем Востоке и за его пределами, люди, ничего не знавшие о стамбульских переговорах, смогли обеспечить себя хлебом благодаря успеху дипломатии в то время, когда многие считали это невозможным. Это событие красноречиво говорит о роли Тюркии в современном мире. Усилия Тюркии по установлению мира не выражаются в грандиозных жестах или глобальных идеологических кампаниях. Скорее, эти усилия основаны на терпеливом понимании дипломатии, поддержании диалога, когда другие разрывают связи, и открытости дверей, когда другие уже их закрыли.

К юго-востоку от Türkiye находится Сирия, которая более 10 лет была охвачена войной. На востоке расположены Ирак и Иран, через Черное море – Россия. На западе от Türkiye находится Греция. Их разделяет Эгейское море. Ну а далее Балканы, Кавказ и Восточное Средиземноморье – регионы, где так редко удается достичь прочного мира. Когда в этих регионах вспыхивают кризисы, они не приходят бесследно для Türkiye. К границам страны устремляются беженцы, происходят сбои в работе торговых путей, оказываются под угрозой энергетические ресурсы и возрастают риски для безопасности. География не определяет судьбу, но она формирует реалии повседневной жизни. Поэтому турецкие лидеры никогда не рассматривали региональную стабильность как просто внешнеполитическую цель. Мир в соседнем

в соседних с Тюркией странах не только желателен, но и жизненно необходим. В то же время положение Тюркии дает Анкаре уникальное преимущество. Благодаря членству в НАТО и историческим, культурным, экономическим связям со многими регионами, Тюркия обладает дипломатическими возможностями, которым могут похвастаться немногие страны. Она может свести вместе стороны, которые часто даже не желают разговаривать друг с другом. И это немалое достижение. Если есть какая-то общая линия турецкой внешней политики, то это то, что Тюркия поддерживает диалог с теми, с кем другие, как правило, отказываются взаимодействовать. Анкара поддерживает территориальную целостность Украины, сохраняя при этом открытыми каналы диалога с Москвой. Тюркия является важным союзником НАТО, вместе с тем поддерживает отношения с Россией. В различных конфликтах она сотрудничает с правительствами, оппозиционными группами, региональными державами и международными организациями. Критики Тюркии характеризуют такой подход как непоследовательный или как попытку извлечь выгоду из отношений с обеими сторонами конфликта. Но с точки зрения посредника – логика совершенно ясна. Если вы отказываетесь от контактов с одной из сторон, вы не сможете помочь обеим сторонам найти общий язык. Мирные переговоры ведутся не между друзьями, они происходят между противниками. Для этого нужен посредник, тот, кого обе стороны готовы принять и которому доверяют. Тюркия неоднократно пыталась взять на себя именно эту роль.

вклад Türkiye в дело мира выходит за рамки дипломатии. Турецкие военнослужащие участвовали более чем в 30 миротворческих миссиях ООН. Босния, Косово и Сомали являются конкретными примерами этого вклада. Сомали, вместо того, чтобы придерживаться подхода, ориентированного исключительно на безопасность, Türkiye построила больницы, запустила инфраструктурные проекты и расширила поставки гуманитарной помощи. Тот факт, что посол Türkiye Могадишо предпочитает жить среди людей, а не в безопасном дипломатическом представительстве, является выражением этой философии. Мир – это не только отсутствие войны, но и готовность быть рядом. В вопросе беженцев Türkiye стала одной из стран мира, принимающих наибольшее число беженцев, разместив более 3 миллионов зарегистрированных сирийцев, а также сотни тысяч из Афганистана, Ирака и других стран. В связи с этим возросла нагрузка на школы, больницы и местные общины, и обострилась политическая напряженность. Тем не менее, Türkiye продолжает держать свои двери открытыми. Дискуссии о мире часто сосредоточены на прекращении огня и саммитах. Однако мир может также означать ребенка, сидящего в классе, или беженца, которого не разворачивают на границе. Подход Türkiye представляет собой одно из величайших гуманитарных обязательств, которое может быть взято на себя любым государством в 21 веке.

Вклад Türkiye в мир следует оценивать по ее действиям. В то время как миллионы тонн зерна оказались заблокированы по всему миру, а цены на продовольствие росли, Türkiye помогла облегчить экспорт этого зерна. Когда миллионам людей некуда было идти, Türkiye предложила им убежище. Когда связь между воюющими сторонами прерывалась, Türkiye часто была одной из немногих стран, которые могли поддерживать контакт с обеими сторонами. Ничто из этого не гарантирует мира. Ни одна страна не обладает такой властью. Но это отражает последовательный выбор. Поддерживать диалог, когда конфронтация кажется проще, брать на себя бремя, от которого другие уклоняются, и оставаться вовлеченными, когда было бы проще отступить. Мир редко строится.

со странами, которые всем угождают. Чаще мир строится теми, кто готов говорить со всеми игроками. Именно эту роль Тюркия пытается взять на себя. Эта роль имеет свои несовершенства, но она нацелена на результат. В мире, где конкуренция, недоверие и кризисы становятся все более определяющими факторами, значение стран, способных преодолевать разногласия между противниками, будет только расти. Возможно, величайшее наследие усилий Тюркии по миротворчеству заключается не в одном определенном соглашении или саммите, а в менее заметной, но жизненно важной задаче – предотвращение обрушения мостов между сторонами конфликта. Дорогие друзья, вы прослушали выдержку из статьи обозревателя ТРТ на русском Эммета Имани.

А сейчас прервемся еще на одну музыкальную паузу. В нашем эфире звучит песня «Хакетмедем Айрлы» в исполнении Харуна Колчака и Яшара.

Некоторые ароматы невозможно удержать на кухне. Они распространяются на двор, достигают другого конца улицы, заставляют прохожих остановиться и дают понять, что сегодня где-то собираются люди. Один из таких ароматов – аромат жареной баранины. Баранина на вертеле – это блюдо, которое не терпит тишины. Для его приготовления нужны специально отведенные место, нужно, чтобы собрались люди, был разожжен огонь, а еще нужны время и повод. В Боснии это блюдо чаще всего ассоциируется с праздниками, свадьбами, семейными торжествами, проводами и гостями, прибывающими издалека. Но оно также незаменимо во время пикников у реки, времяпровождения в загородных домах и на летнем отдыхе. Итак, в сегодняшнем выпуске нашей рубрики мы поговорим не просто о блюде, а о целом событии баранины на вертеле.

История этого блюда тесно связана с животноводством. В регионах, где люди разводили овец и собирались на сезонные обеды, баранина всегда занимала особое место. Ее не ели каждый день, поэтому она готовилась в особых случаях. На Балканах, особенно в Боснии, традиция приготовления баранины на вертеле постепенно трансформировалась в культуру совместного застолья. Для этого разжигается огонь, устанавливается вертель, мясо медленно вращается, и люди начинают собираться вокруг задолго до того, как еда будет готова. Процесс приготовления столь же важен, как и результат. Когда баранина медленно обжаривается, вокруг нее собираются, ведут беседы, ждут приготовления лакомства, а затем разделяют трапезу. Вот что делает ее особенной. Во многих блюдах самый важный момент – это момент подачи. Но в случае с бараниной на вертеле важен здесь весь процесс. От подготовки до разведения огня и от обжаривания до подачи гостям первой порции ароматного мяса.

В Боснии ягненок на вертеле – особенно важная часть праздничных застолий. Когда собирается большая семья, жареный ягненок становится центральным блюдом на столе. Его подают с лепешками, питой, картофелем, луком, салатом и сливками или йогуртом. Много гарнира не требуется, потому что настоящий вкус заключается в сочном жареном мясе. На свадьбах и больших семейных торжествах ягненок имеет почти церемониальное значение. Когда подают жареного ягненка, это знак изобилия и уважения к гостю. В некоторых регионах его также готовят по случаю рождения ребенка, церемонии обрезания, завершения какого-либо важного дела или для тех, кто возвращается издалека. Вместе с тем, ягненок на вертеле – это блюдо не только для празднеств, но и также является неотъемлемым атрибутом пикников. В предгорьях, на берегах рек или в деревенских домах, пока часами крутятся вертела, взрослые пьют кофе, ведут неспешные беседы, готовятся салаты, а дети проводят время за играми. В такие дни время течет не по часам, а в ритме разведенного огня. Сначала начинают тлеть угли, затем запекается аппетитная курочка и, наконец, прожаривается мясо.

то и дело спрашивая: «Готово?» Пожилой дядя, который имеет в этом деле многолетний опыт, смотрит на обжариваемого ягненка и говорит: «Оно еще не заговорило». Молодой человек ничего не понимает, как мясо может заговорить. Через некоторое время кожица начинает слегка потрескивать, жир капает на угли, и аромат распространяется по всей зоне пикника. «Вот теперь оно заговорило, но пока еще не с нами, а только с огнем», — поясняет дядя. Когда мясо покрывается румяной корочкой, начинает легко отделяться, а кожица становится хрустящей, дядя кивает и говорит: «Теперь его можно выносить гостям». С того дня молодой человек понял, что при обжаривании мяса одного наблюдения недостаточно, к нему нужно прислушиваться и уметь улавливать запахи.

Итак, для приготовления ягненка на вертеле необходимы следующие ингредиенты. Тушка ягненка, соль, немного растительного или сливочного масла по желанию, чеснок, розмарин или другие специи тоже по желанию и хороший огонь. В традиционном боснийском способе приготовления специи обычно довольно простые. Самое важное – соль. Если мясо хорошее, не стоит перебивать его сильными ароматами. Соль наносится аккуратно, особенно на более толстые части. Некоторые солят мясо за несколько часов до приготовления, другие непосредственно перед приготовлением. Если ягненок готовится на вертеле целиком, его нужно хорошо закрепить. Вертел необходимо разместить не над пламенем, а над тлеющими углями, иначе тушка снаружи сильно обгорит, а мясо не прожарится. Обжаривание занимает немало времени, зачастую несколько часов. В течение этого времени тушку необходимо постоянно поворачивать. Жир растапливается и обволакивает мясо, сохраняя его сочность. Кожица постепенно становится хрустящей. В процессе приготовления мясо поливают собственным жиром, соленой водой или бульоном. Это зависит от региона и семейных обычаев. Важно, чтобы мясо не пересохло и чтобы тепло распределялось равномерно. Если баранину запекают в духовке, обычно используют окорок или ребрышки. Мясо солят, кладут на противень, добавляют немного воды или масла и медленно готовят под крышкой. Затем крышку снимают, чтобы мясо подрумянилось. Часто вместе с мясом запекают картофель. Он пропитывается соком мяса и становится прекрасным дополнением к блюду.

Хорошо приготовленная баранина должна быть нежной, но не разваливаться. Она должна иметь аромат углей, но не подгореть. Снаружи такая баранина покрытая румяной корочкой, а внутри должна оставаться мягкой и сочной. При нарезке мясо должно легко отделяться, но сохранять свою структуру. Жареную на вертеле баранину обычно подают с простыми блюдами – хлебом, луком, помидорами, салатом из капусты, картофелем, йогуртом или айраном. Именно эта простота лучше всего подходит для жаркого. Здесь не нужно ничего лишнего, только чистый стол и дружеская компания. В Боснии у каждого есть своя любимая часть ягненка на вертеле. Кому-то нравятся ребрышки, кому-то бедренная часть, а кому-то хрустящая корочка. Дети обычно сначала тянутся к пропитанному мясным соком, картофелю и хлебу. Взрослые же спокойно оценивают жаркое. И когда кто-то говорит «хорошо прожаренное», это не просто комплимент. Это значит, что хозяин отлично справился с задачей.

плана, кто принесет мясо, кто разожжет огонь, кто будет нанизывать на вертел и на ком приготовление салата и сервировка стола. Люди проводят довольно много времени вместе, прежде чем попробовать первый кусочек мяса. Возможно, именно поэтому это блюдо запоминается вместе с местом, где оно было приготовлено. Люди не просто говорят: «Мы ели ягненка на вертеле», они говорят: «А помнишь тот пикник? Помнишь ягненка с того праздника?» Потому что жареный ягненок – это не просто еда, это часть одного целого, в которое входят и горы на горизонте, и двор, и тень, и деревянный стол, и смех, и запах дыма. В нашем сегодняшнем выпуске мы поговорили о блюде, которое готовят не просто для того, чтобы утолить голод, а для того, чтобы сплотить людей. Ягненки на вертеле. До следующей встречи. Пусть ваши столы будут полны еды, мангал полон жара, а ваша дружба полна искренности. Приятного аппетита! Колорит боснийской кухни.

Жареный на вертеле ягненок – это не просто еда. Вокруг него сложилась целая традиция. Все начинается с плавания.

0: Сегодня мы хотим познакомить вас с совершенно необычной закуской. Можно сказать, что это самая кислая, самая хрустящая и самая аппетитная уличная еда. В зимние месяцы она укрепляет иммунитет, являясь хорошим источником пробиотиков, ну а летом при употреблении в холодном виде освежает. Напомним, что в нашей рубрике «Турецкая уличная еда» мы знакомим вас с быстрыми в приготовлении, но одновременно необычайно вкусными блюдами турецкой кухни. И сегодня у нас в меню соленье и рассол. Засолка – метод консервирования, известный в Анатолии на протяжении тысячелетий. Заготовка овощей на зиму путем засола является частью турецкой кулинарной культуры, распространенной от Центральной Азии до Анатолии. Однако в османский период с развитием городской жизни соленья стали одним из видов уличной еды. Архивные записи свидетельствуют о существовании продавцов соленья в Стамбуле, особенно в XVII-XVIII веках. Таким образом, соленья перестали занимать лишь полки в кладовых домохозяйств. Их можно было найти на рынках, базарах и на углах улиц. Соленая капуста, соленые огурцы, соленья из недозрелой дыни продавались как рядом с традиционными ресторанами, так и на прилавках уличных торговцев. Представьте, что вы находитесь на оживленной улице города периода Османской империи. С одной стороны продавец бубликов, семитов, с другой продавец щербета, а на углу большие стеклянные банки, наполненные соленой белой капустой, корнишонами и красной свеклой. Именно начиная с тех времен соленья стали частью уличной культуры. Турецкое слово «туршу» – соленье – происходит из персидского языка. В персидском языке «торши» означает «нечто кислое». Со временем слово превратилось в турецкое «туршу» и стало синонимом кислого вкуса. Даже в самом слове присутствует тот самый вкус, от которого сводят скулы. В турецком языке людей, которые производят или продают соленья в коммерческих целях, называют «туршуджу» – «изготовитель солений». Самый ранний официальный документ, в котором встречается слово «туршуджу» – общий свод законов султана Селима I Явуза 1512-1520 годы. Однако изготовление солений – это не просто бизнес по продаже. Это также традиция, требующая большого мастерства. Хороший засольщик знает, как выбрать самые свежие овощи и найти правильные пропорции соли и уксуса. Потому что истинный вкус соленья раскрывается благодаря правильной ферментации и терпению. В настоящее время изготовители соленья в различных городах Тюрки известны своими особыми рецептами. Некоторые засольщики готовят их с большим количеством чеснока, другие – с перцем. Одни из самых распространенных видов соленья – это огурцы, капуста, перец, морковь, свекла и фасоль. Одна из особенностей солений – это рассол. Это кисло-соленый и острый раствор соли в воде, который хранится в больших стеклянных банках. Многие говорят, что стакан рассола, особенно в зимние дни, действительно заряжает энергией. Проходя мимо ларьков с соленьями в Стамбуле, Анкаре или Измире, часто можно услышать вопрос, острый он или нет. При приготовлении стакана рассола добавляют несколько кусочков огурца или капусты и по вкусу его приправляют перцем, чили или лимоном. Этот простой, но насыщенный вкус – один из самых любимых уличных напитков. Соленые огурцы – это не просто закуска, а незаменимое дополнение к блюдам. Так, соленая капуста прекрасно сочетается с бобовой фасолью, соленые корнишоны с рисом, а маринованный перец с фрикадельками. Соленья всегда занимают особое место на турецких столах. Возможно, именно поэтому соленья – одни из маленьких, но могущественных героев как кулинарной культуры, так и повседневной жизни. Этот резкий аромат, который распространяется, когда открываешь банку с солеными огурцами, хруст огурца на зубах, а затем стакан рассола. Вот одно из самых кислых, хрустящих и незабываемых элементов уличной кухни – соленье.
1: Турецкая уличная еда.

И в завершение нашей передачи коротко об основных событиях дня. Президент Тюрки Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования народу и правительству Венесуэлы в связи с двойным землетрясением 24 июня. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что одобрил 40-дневную операцию Службы безопасности Украины, направленную на усиление давления на Россию. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что на саммите Альянса в Анкаре будут представлены новые соглашения в сфере оборонной промышленности общей стоимостью в десятки миллиардов долларов. Россия объявила генконсула Румынии в Санкт-Петербурге персоной нон-грата и решила закрыть румынское консульское учреждение в городе. Восточный фланг НАТО должен готовиться к возможной эскалации со стороны России, поскольку ситуация с безопасностью в регионе остается крайне нестабильной. Об этом заявил премьер Польши Дональд Туск по итогам встречи лидеров стран восточного фланга Альянса. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Воча Тюркия. Говорит голос Тюркия.
1: Эфирда Тюркия овоза.
2: Диплеер Тюркияның тети радиосы.
3: Е сыдай Тюркия.
4: Аңлап атқаныңла Тюркия овоза радиосы.
1: Эво ифонетис Тюркия.
0: Олди радио глас Тюркия.
5: Гидарре ди амурия Тюркия.
6: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este es Radio Voz de Turquía.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
6: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
0: It Turkiye hangia radioya. Oldu radio glas Turkiye.
10: Türkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
12: Да, Тюркия Ганг, Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
15: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
16: Айч, Радио, Воча Тюркия.
17: Говорит Голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Овоза.
15: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
10: Е Садай Тюркия.
19: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза радиосы.
5: Эдо Ифонетис Тюркия.
0: Овди радио Глаз Тюркия.
2: Гидар Реди Амурия Тюркия.
16: Ини Адала Радио Суара Тюркия.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este radio voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 土耳其 之声广播电台.
11: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
12: Да, да, Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна радио гаяна.
14: Петерчия радио садбури Турция с хма.
15: Овода Турция үні радиосы.
16: Айч радио воча Турция.
17: Говорит голос Турция.
18: Эфирда Турция овоза.
19: Гитлеяр Түркияның тети радиосы.
9: Е, садай Турция.
4: Аңлаватқаныңла Түркия авазы радиосы.
2: Эво Ифонетис Түркия. Овди радио глас Түркия.
5: Гидарреди Амурия Түркия.
12: Ини адала радио Суара Түркия.
8: Хии ни идая Кисуахили, Саути я Түркия.
16: Эсте радио вожда Түркия.
13: Коцирава Түркия но кое радио дес.
15: Зборува гласот на Түркия.
17: Эфирде Туркия овозы радиоса.
0: Ит Туркия хонгия радиоя.
2: Овде радио глас Туркия.
6: Туркия үні радиосы.
0: Бурасы Туркияның сесі радиосы.